чуть-чуть. Бер джаттини, бер фунди кой, бер юртин джуд, бер тари чуть, бер хоть джини, бер футини гид.